0: Пливаем, атиповидуваем. Усваиваем, атиповидуваем.
1: Сополина.
2: Аж я учу, помилую.